теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Kronex. Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
4: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.

0: Можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: «Бодрое утро» на Лидер FM. Тебе понравится.
1: 7:17. Доброе утро. Вы слушаете Лидер FM. Меня зовут Милена. На календаре уже 29 мая. Вот и завершается весна. Совсем скоро лето. За окном светит солнышко, голубое небо. Но не обманывайтесь, там немного прохладно сейчас. Дует ветер, поэтому все-таки стоит выбрать наряд себе немножко потеплее, чтобы нигде не задуло и в первые летние дни не заболеть. Что ж, в этом часе традиционно буду рассказывать вам про этот день. Что есть интересного, какие отмечаются праздники и какие знаменательные события. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе

7:21. Напоминаю, что на календаре 29 мая. И сегодня день военного автомобилиста Вооруженных сил Беларуси. Вот такой вот праздник Вооруженных сил Беларуси, Дня военного автомобилиста, и связан он с историей появления этого рода войск в царской России. Начиная с 2017 года, он отмечается ежегодно 29 мая. Считается, что именно в этот день, в 1910 году, было сформировано первое учебное автомобильное подразделение, где занимались подготовкой военных автомобилистов, то есть специалистов нового рода войск российской армии, которому еще только предстояло проявить себя во время войн и военных конфликтов, а также при решении определенных задач в мирное время. Местом формирования и расположения этой учебной части стал Санкт-Петербург. В современной независимой Беларуси День военного автомобилиста среди профессиональных праздников родов войск Беларуси отсутствовал. Военные автомобилисты отмечали его в последнее воскресенье октября вместе со всеми автомобилистами страны. Однако специфика их работы, точнее службы, подтолкнула в 2016 году Министерство обороны Республики подписать приказ об учреждении Дня военного автомобилиста, а также даты его празднования – 29 мая, начиная с 2017 года. К слову, кстати, в России этот праздник тоже отмечается 29 мая, и выбор даты праздника основан на том же историческом событии. Ну, я всегда признательна, конечно, нашим защитникам, нашим военным автомобилистам сегодня. Особенно легкой вам службы, мирного неба, и чтобы все было хорошо. Наша музыка.

7:26. Продолжаю о праздниках. Сегодня есть еще один профессиональный праздник. День сварщика. Вот такой день. Он имеет глубокие корни и пользуется огромным уважением в индустриальной среде. Традиционно отмечается в последнюю пятницу мая, которая в 2026 году выпадает именно вот на 29 число. Праздник зародился в самом начале 19 века, когда выдающийся российский физик, академик Василий Петров в 1802 году открыл эффект электрической дуги. Это эпохальное научное открытие легло в основу технологии дуговой сварки, которая совершила подлинную техническую революцию в металлургии, строительстве, машиностроении и кораблестроении по всему земному шару. Спасибо вам большое за ваш труд, дорогие наши сварщики. Я, вы знаете, в интернете смотрю, как красиво вот у них получается, знаете, вот с опытом сварку вот эту вот делать. В общем, восхищаюсь мастерством. Спасибо за ваш труд. С праздником вас!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В КСУП «Песковцы» на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтань» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
6: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с плановой остановкой котельной для проведения профилактических работ с 8 по 19 июня 2026 года будет отсутствовать горячее водоснабжение домов по улицам Южный городок, Летный, Заречный.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.

0: Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
1: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Гороскопом, разумеется, делюсь и начинаю с овнов. В первой половине дня лучше действовать быстро, а вечером сбавить обороты. Тельцы, вас ждет маленькая, но приятная победа в рабочем вопросе. Близнецы, слушайте свое сердце, а не посторонних людей. Раки, не берите на себя чужие эмоции, сегодня важно сохранить спокойствие. Львы, хороший день для творчества, презентации себя и креативных решений на работе. Девы, у вас появится мотивация для любых дел. Весы, у вас наконец-то дойдут руки до тех дел, которые уже напоминают снежный ком. Скорпионы, сегодня придется включить наблюдательность. Стрельцы, отличный день для обучения, поиска информации и расширения кругозора. Козероги, ваше упорство будет замечено начальством. Водолеи, сегодня у вас появится шанс увеличить свои доходы. И рыбы, полезно замедлиться и заняться тем, что возвращает вам внутреннее спокойствие.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.
4: Лидер FM. Космос — это синяки.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.

О погоде тоже, конечно, вам докладываю. Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Северо-западный ветер 7-16 метров в секунду, а температура воздуха до 16 градусов со знаком «плюс».

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Лидер FM. 7 часов 59 минут и новый музыкальный час на наших волнах уже стартовал. В нем послушаем трек «Деспасито». Появится Нюша. Также «Years and Years». Новости, прогноз погоды и много интересного впереди. Оставайтесь с нами.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В студии новостей для вас работаю я, Ольга Трон. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Лидскому району напоминает, что срок уплаты подоходного налога физическими лицами, исчисленного на основании представленных налоговых деклараций по подоходному налогу за 2025 год не позднее 1 июня 2026. Оплату можно произвести через банк, отделение почтовой связи, посредством системы ЕРИП, через интернет-банкинг, мобильный банкинг, а также в личном кабинете. За несвоевременную уплату подоходного налога начисляется пеня, а также предусмотрена административная ответственность. Сегодня в Лидском историко-художественном музее состоится мероприятие «Путешествие в страну детства». Оно приурочено ко Дню защиты детей. Время работы музейного праздника с 10 до 19 часов. Туристический кластер планируют создать в Ветковском районе. Речь идет о новом инвестиционном проекте в сфере туризма, инициатором которого стал предприниматель из Гомеля. Это будут мобильные домики для премиум-отдыха вблизи реки. Акцент на отдыхе в условиях естественной природы. Предусмотрен и ресторан. В перспективе на живописной территории будут размещены 15 автономных домиков. В селе Жалпактал Западно-Казахстанск

0: В этой области возвели 30-метровую копию Эйфелевой башни. Ее подарили родному селу выпускники местной школы 2006 года. Проект стал частью многолетней традиции. Более 10 лет выпускники разных лет к юбилеям окончания школы делают подарки родному селу. За это время в Жолпактале появились парки, детские площадки, фонтаны, спортивные объекты, арка на въезде, а также скульптура Домбры, где круглосуточно звучит кюй.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: Сегодня в нашем регионе прогнозируются кратковременные осадки до плюс 16. Ветер северо-западный 3,7, порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление падает. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревни Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей 1700 рублей. Слесарь-ремонтник 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь: улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька».
5: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламу. Игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект, дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
6: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — Пинск Древ. Годная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.

0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Отличное настроение на весь день. 94.3 FM. Лидер FM.
1: 8:15. Доброго и бодрого всем вам утра. Многие сейчас едут на работе, кто-то уже трудится. Хочу вам рассказать про одну работу, которая меня вот заинтересовала этим утром. Есть такой человек, его работа заключается в том, чтобы нажимать на кнопку запуска гонки «Формула-1». Ну, то есть вот мужчина нажимает на кнопку, и это является стартом для гонщиков. Скорее всего, он выступает в роли директора гонки «ФИА» или главного стартера. Этот специалист отвечает за управление процедурой старта, следит за выполнением всех проверок безопасности и за тем, чтобы гонка началась без каких-то вообще проблем. Конечно же, эта должность требует глубоких знаний регламента автоспорта и многолетнего опыта работы в дирекции гонки. Учитывая такой колоссальный уровень ответственности, вот сейчас самое интересное. Предполагаемая годовая зарплата на этой позиции обычно составляет от 150 тысяч до 300 тысяч долларов в год. Можете себе представить? Вот человечек нажимает кнопку, начинают гонщики свой маршрут, а вот за такие вот гонки он 300 тысяч долларов в год получает. Да, возможно, это выглядит просто, все здесь легко, но, это знаете, чтобы понять человека, нужно пройти в его обуви какой-то определенный путь. Мы ведь не знаем, как там все устроено на самом деле. Многие вот комментаторы пишут, что такие люди, вот директора, начинают свою работу намного раньше, чем начинается гонка. Они вот обеспечивают общую безопасность, все проверяют технику. И в связи с этим вот такая вот огромная заработная плата. Ну, что ж, если вы как-то думали о том, куда бы, в какую бы сферу податься, вот вам интересная идея.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1D. Телефон МТС 38 29 89.

8:23. Новости про искусственный интеллект, наверное, не перестают выходить. Каждый день что-то обновляется. Сейчас у нас сезон выпускных, и вот эта история связана и с тем, и с другим. Ну, не буду томить, рассказываю. Сияющий выпускник Калифорнийского университета в полной академической одежде на видеоролике стоит в центре сцены павильона «Поле». Это большой такой павильон, где собираются все выпускники, сдавшие все экзамены. Под оглушительные крики ликующих однокурсников он гордо поднимает свой ноутбук и открывает экран, демонстрируя историю чата с искусственным интеллектом, со всеми экзаменационными вопросами, которые он использовал для списывания на протяжении всей учебы. Забавность в том, что вот это все происходящее снимала камера, и все выводилось на огромный экран. Ну, понимаете, да, примерно вот как на стадионе, чтобы все видели, что там происходит. Этот ошеломляющий момент выпускного стал воплощением мгновенной кармы и невероятной дерзости. Превратил круг почета в вирусную сенсацию. Всего через 2 часа, внимание, 2 часа, университет аннулировал его диплом, аннулировал все результаты написанных им работ, доказав, что даже смелые выходки такие вот могут обернуться легендарным провалом. Но по делам, скажу так. Я вообще в данный момент даже курсовую работу пишу по поводу использования искусственного интеллекта студентами, журналистами. И могу сказать, что это хороший инструмент, если он в правильных руках. Когда вы учитесь, вот, надеюсь, меня слышат выпускники, может быть, еще учащиеся, когда вы пользуетесь вот таким инструментом в своей повседневной учебной жизни, это не есть хорошо. Знания не усваиваются, по итогу вы просто проходите ступеньки вот эти образовательные, не приобретая никаких знаний. А в этом, как известно, смысла мало.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с плановой остановкой котельной для проведения профилактических работ с 8 по 19 июня 2026 года будет отсутствовать горячее водоснабжение домов по улицам Южный Городок, Летный, Заречный.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
5: Обои на любой вкус и кошелек.
6: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
7: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
7: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
8: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
9: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
10: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
11: Достоверно.
12: Оперативно.
13: Качественно. С любовью.
11: С Лидской газетой.
13: Поспеши подписаться на любимое издание.
11: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: забавностях вам рассказываю. Ситуация произошла в 2012 году. Болельщики немецкого клуба футбольного «Магдебург» столкнулись с испытанием. Их команда не могла забить ни одного гола на протяжении 9 матчей. Разочарование на трибунах росло, но вместо какой-то агрессии фанаты выбрали максимально креативный и ироничный подход. Во время домашней игры тысячи зрителей одновременно подняли над головами ярко-синие, оранжевые, желтые стрелки, которые указывают прямо на ворота соперника. Посыл был предельно прост. Мяч нужно забивать вот сюда. Ну, стрелки, соответственно, указывали как раз-таки на ворота. Весь стадион двигался со стрелками вслед за атаками своей команды, превратив этот матч в убойное комедийное шоу, которое мгновенно стало вирусным по всему миру. Этот жест вошел в историю как один из самых ярких примеров того, как с помощью юмора можно пережить игровой кризис любимого клуба. Болельщики доказали свою верность. Даже в самый провальный сезон они заполняли трибуны и пытались помочь команде. Стрелка за стрелкой. Есть даже видеоролик, его можно посмотреть. Ну, я бы не сказала, что на видео тысячи человек, но их правда много. Вот штук, ну, мне кажется, 50-70 людей со стрелками бегают, указывают на ворота. И самое интересное, когда мяч улетает куда-то подальше от ворот, болельщики бегут в сторону мяча и не забывают менять направление стрелок, если ворота оказываются в другой стороне. Выглядит смешно, преданность показывает. Ну, вот такой вот у болельщиков дух.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Северо-западный ветер 7-16 метров в секунду, а температура воздуха до 16 градусов со знаком плюс.
3: Лидер FM. Наша музыка.

Еще одна забавная новость с просторов интернета для вас. Такая история. Девушка ночью не выспалась и не могла понять, в чем причина этого недосыпа. Вроде как-то и спать пораньше легла. Ну, достаточно знакомая история. Но дело в том, что у нее в комнате, в спальне, стоит камера видеонаблюдения. И когда она задалась этим вопросом, она решила проверить, что же, может, такого ночью происходило, что спать ей не давало. На видео, которое увидела девушка, что происходит? В мягком свете уютной спальни девушка вот спит, а ее два пушистых кота сидят бок о бок, друг с дружкой, на простынях, прямо на постели, и смотрят Тома и Джерри. Вот такой вот мультик. Они прикованы к экрану, следят за каждой погоней, за каждым событием, которое происходит в мультике. Но ладно бы, вот они там посмотрели, спать легли, выключился бы телевизор. Он работал всю ночь. И всю ночь коты сидели и смотрели этот мультфильм. Насколько долго это было, вот сказать не могу. Комментаторы в сети смеются над тем, что мужчины очень похожи на котов, когда идет матч по футболу. Ну, не могу не согласиться, конечно же. Выглядит это очень забавно. Видео можно посмотреть в интернете. Ну, а я вам желаю, чтобы вы, конечно, во-первых, сегодня были отдохнувшие, выспавшиеся. Во-вторых, чтобы ваш день сопровождали исключительно хорошие, забавные новости. Доброго вам утра и приятного дня!

0: терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
1: «9.00» — время точное, новый музыкальный час. В нем слушаем новинку «Lost». Появится «Зиверт». Также 21 Pilots. Новости, погода, через 15 минут играем.
2: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте! С новостями вас ознакомит Ольга Трон. В связи с предстоящими летними каникулами в учреждениях образования работниками военизированной охраны на станции Лида по 29 мая проводится профилактическое мероприятие «Дети и безопасность». Его целью является предупреждение травмирования граждан и несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта. Учащиеся учреждения образования Лиды побывали на открытом судебном заседании в суде Лидского района, где рассматривалось дело о незаконном обороте наркотиков. Перед судом предстала лидчанка. Она была задержана в феврале этого года за изготовление и хранение наркотических средств. Обвиняемая полностью признала свою вину. Оглашение приговора по делу состоится в ходе очередного судебного заседания. Подсудимой грозит до 5 лет лишения свободы.

0: свободы. Юноши и девушки, присутствовавшие в зале суда, смогли воочию убедиться, насколько суров закон к подобным преступлениям. Подробный сюжет найдете на lidanews.by. Всемирная федерация карате приняла решение о снятии всех ограничений с белорусских спортсменов. Отныне представители Беларуси во всех возрастных категориях смогут выступать на официальных соревнованиях под эгидой WKF с национальной символикой. Ранее в мае о восстановлении в правах наших спортсменов объявили международные федерации гимнастики, пятиборья, бокса, волейбола, борьбы, конного спорта, танцевального спорта, бильярда, воднолыжного спорта, муай-тай и стрельбы из лука. Уровень безработицы в Финляндии в апреле 2026 года превысил 11,5%, тем самым обновив максимум с мая 2015 года. Число безработных в стране с численностью около 5,7 миллионов человек за месяц выросло сразу на 48 тысяч и достигло 336 тысяч человек.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: Сегодня в нашем регионе ожидаются осадки. Воздух прогреется до 16 градусов. Ветер северо-западный 3,7 порывами до 17 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
1: Лидер ФМ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
5: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — ТУП «Пинск Древ», Бродно, срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ.

0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 9.13, время для первого розыгрыша на сегодня. Подарком в нем станет брат магазина «Клад интерьеров», который расположен в Лиде по улице Шевченко, 6А. По правилам слушаем моих маленьких помощников, они о чем-то вам рассказывают. Ваша задача понять, о чем же идет речь, и на номер 9703 прислать свой вариант ответа. Мне кажется, тут все понятно, можем слушать, всего 6 секунд, слушайте внимательно.
2: Раньше в ней жила улитка или краб. Она бывает очень красивая по форме.
1: Вот как-то так. О чем же идет речь? 9703, жду смс.

0: дарим подарки.
1: Ну что, время разбираться, какой ответ у нас был верным. Давайте послушаем.
2: Раньше не жила улитка или краб. Она бывает очень красивая по форме. Это ракушка.
1: Вот так речь была про ракушку. Действительно, так оно и есть. Ну а нашим чемпионом на сегодня стал слушатель. Последняя цифра номера телефона 4252. Аплодисменты звучат для вас, а именно вам достается брат магазина «Клад интерьеров». Подарок забирайте в Лиде по улице Шевченко, 6А.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рыцком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
3: Такая разная, такая самобытная, такая яркая, уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
7: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
8: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

сообщает Белгидромет. Сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 7-16 метров в секунду, а температура воздуха до 16 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10 часов и 1 минута – это новый музыкальный час на наших волнах. В нем слушаем новинку от Аси. Ты меня сильно так, тебя... Появится Сергей Лазарев. Потому что без тебя... Также Артик Асти. Останови меня, умоляю. Новости, прогноз погоды, также рубрика «Шоу Ньюс» через 15 минут. Не пропустите. Держи меня крепче.

0: Здравствуйте! Два пожара зарегистрированы в Лидском районе в минувшие сутки. Об этом проинформировала Лидская РОЧС. Так, 27 мая в 11:42 спасателям поступило сообщение о том, что в учреждение здравоохранения госпитализирована 85-летняя женщина. Выяснилось, пенсионерка готовила. В какой-то момент она почувствовала недомогание и облокотилась на газовую плиту, вследствие чего на ней загорелась одежда. Подручными средствами женщина справилась с возгоранием и сообщила о случившемся внуку, который незамедлительно приехал и вызвал бригаду скорой помощи. Медработники госпитализировали пострадавшую. Подразделения МЧС не привлекались. Также 27 мая в 9:36 утра спасателям поступило сообщение о пожаре в гараже и хозяйственной постройке на территории частного домовладения по переулку 2-му Летному. Работники МЧС ликвидировали пожар. Огнем повреждены стены, кровля имущества в гараже и хозяйственной постройки. Никто не пострадал, причина устанавливается. Футбольный клуб «Лида» в предстоящее воскресенье 31 мая проведет матч 9-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле Сморгонского стадиона «Юность» наша команда встретится с ФК «Сморгонь». Начало матча в 15 часов. Комитет госконтроля Беларуси проведет сегодня горячую линию по вопросам, связанным с реализацией неиспользуемой государственной нежилой недвижимости. По номеру 191 можно сообщить о проблемных вопросах. Это слабое информирование потенциальных покупателей, отсутствие полных сведений об объектах, недостоверные характеристики и другое. Также принимается информация о трудностях, возникающих при выполнении условий продажи объектов, приобретенных за одну базовую величину, а также оформлении права собственности. Звонки принимаются с 10 утра до 13 часов дня и с 14 до 17:00. На пленарном заседании Евразийского экономического форума вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Месса подчеркнул особую важность сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Об этом проинформировала Белта. Он отметил, что Куба уже долгие годы сталкивается с жестким внешним давлением со стороны Соединенных Штатов, которые в последнее время открыто заявляют о возможной военной агрессии. По мнению вице-президента Острова Свободы, эти факторы серьезно осложняют экономическую и гуманитарную ситуацию в республике.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По информации Белгидромета, сегодня в нашем регионе облачная погода до плюс 16. Ветер северо-западный 2,7, порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление падает.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
2: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
4: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ» Бродно. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте «Пинск Древ».
5: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
8: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
9: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
10: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
11: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
12: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем привет, это Шоу News. Пора обсуждать свежие сплетни из мира шоу-биза. Поехали! Ваня Дмитриенко собрал Аня Пересильд их воспоминания из 50 тысяч деталей Лего. А вы, девчонки, говорите, что принцев не осталось. Есть как минимум один. У Вани Дмитриенко фантазия работает не только в творчестве. На день рождения своей девушки Ани Пересильд он придумал очень милый и романтичный подарок. 20 мая Ане исполнилось 17, и Ваня к этой дате подготовился основательно. Он собственноручно собрал Лего почти из 50 тысяч деталей, и это не просто красивая конструкция. Это точная копия их совместной фотографии из Диснейленда. Весь процесс подготовки и вручения подарка Ваня снял на видео и выложил в свои социальные сети. Поэтому такой милый перформанс можно и увидеть. Бумажный самолетик изменил все. Тейлор Свифт исполнила мечту маленькой поклонницы. Фанаты Тейлор, знайте, она за вами наблюдает. Иногда даже отвечает на вирусные видео лично. На этот раз исполнительница осчастливила свою 8-летнюю поклонницу после милой истории, которая разлетелась по ТикТок. Все началось с бумажного самолетика. Маленькая Мэдлин услышала, как ее сосед-музыкант репетирует на улице и постеснялась подойти к нему лично. Вместо этого девочка отправила ему записку с просьбой сыграть песню Тейлор Свифт. Музыкант сказал, что у него все схвачено, и исполнил Love Story прямо со своего крыльца, пока Мэдли подпевала из окна. Ее мама же сняла этот момент на видео, а ролик быстро разлетелся в соцсетях. Трогательное видео дошло и до самой Тейлор. Звезда отправила подписанные гитары не только Мэдлин, но и музыканту, а также написала юной поклоннице письмо от руки. Вот это да! Егор Крид стал крестным отцом. 31-летний артист удивил своих поклонников. Он решил стать духовным наставником для своей племянницы. Таинство крещения прошло в храме, а малышке дали красивое имя – Оливия Александра. Певец поделился трогательными кадрами с обряда в своих соцсетях. «Эта малышка – дочь родной сестры артиста и ее избранника. Мы желаем малышке крепкого здоровья, а ее новоиспеченному крестному папе побольше терпения». На сегодня все. Пока.
0: Лидер FM.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода, ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
6: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM. FM.by.

обещает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода, осадков не предвидится. Ветер северо-западный 7-16 метров в секунду и температура воздуха также до 16 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Новости.
1: С новостями к этому часу вас ознакомит Ольга Трон. Здравствуйте. На дороге дети в приоритете. Напоминаем, в стране проводится специальное комплексное мероприятие МВД «Внимание, дети». Тему продолжит старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
2: Единый день безопасности дорожного движения направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В преддверии летних каникул проходит 29 мая по всей республике. Круглосуточное движение с включенными фарами, которое по 5 июня является для автомобилистов обязательным, это далеко не все, что взрослые могут сделать для несовершеннолетних. Если ребенок едет в транспортном средстве, его безопасность зависит от водителя, который должен четко понимать, какую колоссальную ответственность в таком случае на себя возлагает. Любой незафиксированный в салоне при экстренном торможении, а тем более даже на транспортном происшествии, рискует травмироваться. Нельзя позволять недостигшему 12 лет совершать поездку без специального удерживающего устройства. Взрослый не вправе перевозить юного пассажира на коленях, даже будучи пристегнутым ремнем безопасности. При виде приближающегося к пешеходному переходу или находящегося возле него ребенка в подъезде к остановочному пункту со стоящим автобусом либо троллейбусом лучше заранее сбросить скорость. Еще выше вероятность наездов на малолетних во дворах, поскольку низкорослость не позволяет детям видеть все происходящее вокруг. Увлеченность игрой может оказаться настолько высокой, что ребенок просто может выскочить на проезжую часть, даже не задумываясь о последствиях. Поэтому скорость движения автомобиля должна при проезде мимо припаркованных автомобилей должна быть минимальной.
1: По результатам изучения пассажиропотока по маршруту пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении Лидоцвермы, организованному со 2 мая в порядке эксперимента, принято решение о целесообразности организации перевозок пассажиров по данному маршруту ежегодно на период проведения сельскохозяйственных работ с 1 мая по 31 октября. График следования следующий. Отправлением от автовокзала Лида в 8:25, от остановочного пункта Цвермы в 9:00 по средам. От автовокзала Лида в 8:55, от остановочного пункта Цвермы в 9:30 по субботам. От автовокзала Лида в 18:00, от остановочного пункта Цвермы в 18:35 по средам и субботам. Справки по телефону 80-152-71-50-21. В Минске произошло ДТП со смертельным исходом. В четверг вечером 28 мая 41-летний мотоциклист на Ямаха ехал по Заславскому шоссе от Уруческой улицы в сторону проспекта Независимости. По предварительным данным, он столкнулся с попутным автомобилем «Лада». Из-за удара мотоцикл отбросило на встречный «Мерседес». В результате полученных травм мотоциклист скончался по дороге в медицинское учреждение. На месте аварии работают сотрудники ГАИ Первомайского РОВД Минска и следственно-оперативная группа. Ночью 29 мая в румынском городе Галац на востоке страны беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом. От мощного взрыва на 10 этаже вспыхнул пожар. Пострадали два человека – женщина и 14-летний подросток. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать около 70 жильцов. Власти подготовили пункты их временного размещения. Сообщается, что в это же время еще один украинский беспилотный аппарат рухнул на северо-западе Румынии. И в завершение выпуска МЧС напоминает,

0: Уважаемые родители, чтобы уберечь ребенка от беды, объясните ему последствия игр с огнем. Научите действиям в случае пожара.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: Сегодня в регионе переменная облачность, прогнозируются осадки. Воздух прогреется до 15 градусов. Ветер северо-западный 2,7 порывами до 17 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидское ГУП ЖКХ информирует, что в связи с плановой остановкой котельной для проведения профилактических работ с 8 по 19 июня 2026 года будет отсутствовать горячее водоснабжение домов по улицам Южный городок, Летный, Заречный. Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
3: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
7: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
8: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: программы «Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Главные достопримечательности Доминиканы – это не только бескрайние пляжи в стиле баунти. Остров интересен также колониальной архитектурой и национальными парками, в которых царствуют птицы, лианы и пальмы. Переключиться на активную деятельность можно во время знакомства с заповедниками, дворцами и церквями. В Доминикане, по сравнению с другими странами Карибского бассейна, очень много интересных мест. Одна из самых известных достопримечательностей Карибских островов расположена на очень живописном холме. Это целый комплекс, представляющий собой имитацию европейской деревни 15 века. Сюда стремятся за самыми красивыми фотографиями и за атмосферой средневековой Испании. Главные достопримечательности Доминиканы – это природные богатства. Недалеко от курорта Баваро находится чудо природы – пещера Синод Голубой Глаз, подземный колодец удивительной красоты с чистейшей водой. В морском заповеднике Банка де ла Плата на заливе Самана туристы с удовольствием наблюдают за китами.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
2: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
4: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-33-48 и на сайте Пинск.
5: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
6: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери.

С профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 7-16 метров в секунду, а температура воздуха до 16 градусов со знаком «плюс».

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню,

0: новости.
1: С ближайшим выпуском новостей вас ознакомит Ольга Трон. Здравствуйте. Личину высоко оценили на республиканском уровне. Накануне на плановом заседании облисполкома под председательством губернатора Юрия Караева рассматривался вопрос о реализации госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» и кадровое обеспечение сельского хозяйства. В работе заседания также приняли участие председатель комитета государственного контроля, уполномоченный представитель президента Республики Беларусь по Гродненской области Василий Герасимов, помощник президента, инспектор по Гродненской области Константин Бурак, министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило. В торжественной обстановке министр ЖКХ вручил дипломы победителей республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов. ЛИДА оказалась в числе награжденных наряду с областным центром и Островцом. Служба занятости окажет содействие безработным в трудоустройстве в сельскую местность с предоставлением жилья и финансовой помощи. Обращаться по улице Советской, 31. Минск готовится принимать международную специализированную выставку «Белагро-2026». Работать она будет со 2 по 6 июня в Международном выставочном центре. На участие в выставке подано 570 заявок из 12 стран. В программе серия научно-практических семинаров, мастер-классов, презентаций и деловых встреч с представителями бизнес среды предприятий и лидеров сельскохозяйственной отрасли. Ежегодно Белагро обобщает международный опыт в агропромышленном машиностроении.

0: Кении служит поиском оригинальных инновационных решений в сфере экологически безопасных материалов и безотходных технологий. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил свое участие в мероприятиях в Бресте 22 июня, посвященных 85-й годовщине нападения фашистской Германии на Советский Союз, передает Белт. Глава правительства Словакии 9 мая принял участие в торжествах по случаю 81-й годовщины победы в Москве. 6 июня он направится в Нормандию, где состоятся мероприятия по случаю 82-летия открытия Второго фронта, а 1 сентября планирует посетить Польшу, с нападения на которую Третьего рейха в 1939 году началась Вторая мировая война.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: Сегодня в регионе прогнозируются временами осадки. Воздух прогреется до 15 градусов, ветер северо-западный 2,7 порывами до 14,17 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: ВКСУП «Песковцы» на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
2: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лидии Лидскому району

0: Техно. Лида, улица Фрунзе, 2. 8029-990-9008. Мастер Пол. Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Достоверно.
3: Оперативно.
4: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
6: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
5: Вы достигли цели.
1: Реклама. Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12:16. Что ж, пора еще разок сыграть и разыграть очередной приз. В этом часе им станет набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. По правилам розыгрыша даю вам какой-то факт, который либо правдивый, либо ложный. Ваша же задача это определить и прислать на номер 9703 только одно слово: правда или ложь. Мне кажется, тут все ясненько. Факт звучит следующим образом. Слушайте внимательно. Правда или ложь, что если смотреть на сварку без маски, можно ослепнуть? Такой вот вопрос. Правда это или ложь? 9703, жду смс.

0: дарим подарки.
1: Ну, а у нас все справедливо и честно. Справедливое подведение итогов. Вот его время настало. Факт звучал следующим образом. Правда или ложь, что если смотреть на сварку без маски, можно ослепнуть? Для понимания, у нас на сегодняшний день вот на этот вопрос только один правильный ответ. И это миф. Действительно, это миф. Кратковременный взгляд на сварочную дугу не приводит к постоянной слепоте, но вызывает электроофтальмию. Это такой ультрафиолетовый ожог роговицы. Из симптомов у нас резкая боль, слезоточение, светобоязнь. Кажется, что в глазах песок. Обычно это состояние проходит через 1-3 дня без потери зрения. Постоянная слепота возможна только при многократных и очень сильных ожогах и прямом попадании излучения в макулу, но это очень редко происходит. Конечно, при этом, при всем, защитная маска все равно обязательно. Так что вот такой вот миф в детстве, я думаю, всем...

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 329 689 77 78.
4: Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие Иголенко.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

сообщает Белгидромет. Сегодня у нас сохранится облачная погода. Осадков вроде как не ожидается, но ветер сильный. Северо-западный от 7 до 16 метров в секунду. И температура воздуха не летняя, до 16 тепла.

0: fight the dust. The club is gonna handle us. Spotlight technique, fabulous, fabulous, fabulous.
1: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: 13 часов и 1 минута. Новый музыкальный час на наших волнах. Привет и добро пожаловать. Делюсь той музыкой, которая появится в ближайшие 60.

0: Ну, здорово, что о вас так заботятся. А если вы хотите передать свои приветы, пишите на номер 9703 или на нашу страницу в Инстаграм. Обязательно все доложим. Прямо по курсу Bruno Mars, за ним новости, а через 15 минут поиграем.
1: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Добрый день. Очередная мошенническая махинация зафиксирована в Гродно. В данном случае все закончилось благополучно, рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очередная Гродненка едва не стала жертвой телефонных аферистов. Все началось со звонка якобы из Белпочты. Девушке сообщили о заказном письме и выманили четырехзначный код из СМС. Так мошенники получили доступ к ее личным данным. Затем в дело вступили лжесиловики. Они запугали жертву взломом кабинетом и оформлением кредитов. Чтобы спасти деньги, девушке приказали срочно взять реальный займ на 58 тысяч рублей и перевести его на безопасный счет. В стрессе Гродненка пришла в банк. Ей одобрили кредит на 31 тысячу рублей. Трагедию предотвратили сотрудники банка. Они заметили панику клиентки, которая постоянно сверялась с телефоном, и тайно нажали тревожную кнопку. На место мгновенно прибыл наряд от департамента охраны. Будьте бдительны и не доверяйте звонкам от незнакомцев.
3: Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий провел облет территории района. Такой информацией глава района поделился у

0: у себя в телеграм-канале. Вместе с руководителями хозяйств и начальником землеустроительной службы была проведена оценка ситуации с принципиально нового ракурса – вертолета. Проверка показала, что угодья обрабатываются, ключевые объекты функционируют, системная работа на местах налажена. При этом Александр Людвигович отметил все, что требует вмешательства. «Будем детально разбирать каждый случай на рабочем совещании», – подытожил глава района. В Гродно под колесами легкового автомобиля пострадал 11-летний ребенок, который внезапно выбежал на проезжую часть. Авария случилась вчера, 28 мая, приблизительно в 6 часов вечера. Находившаяся за рулем автомобиля марки Dongfeng 32-летняя горожанка ехала в районе дома номер 12 по улице Островского, когда совершила наезд на несовершеннолетнего. Пешеход оказался на дороге в неположенном для перехода месте. Вследствие данного происшествия пострадавшего мальчика с множественными телесными повреждениями доставили в больницу. ЧП в Кении. В округе Накуру вспыхнул крупный пожар в общежитии школы. Погибли 16 девочек, еще 74 получили травмы. По сообщениям местных СМИ, пламя охватило здание в тот момент, когда большинство воспитанниц уже спали. Огонь мгновенно распространился по деревянным перекрытиям и заблокировал выходы из помещений. Сейчас на месте работают экстренные службы. Причины возгорания выясняются.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: 30 мая в нашем регионе ожидается облачная погода. Ветер северо-западный 1-3, порывами местами до 7 метров в секунду. Температура воздуха в ночи составит 6-11 градусов тепла, днем 15-17 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с плановой остановкой котельной для проведения профилактических работ с 8 по 19 июня 2026 года будет отсутствовать горячее водоснабжение домов по улицам Южный городок, Летной, Заречной. Любишь ей?
2: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: успел купить стройматериалы. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте Пинск Древ.
3: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – Насенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 13:18, время очередной игры. В этом часе буду разыгрывать ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». По правилам, я задаю вам вопрос и предлагаю варианты ответов на него. Вам нужно выбрать верный вариант и прислать его на номер 9703. Но также уточню, меня интересует не просто номер варианта, а конкретно содержимое правильного ответа, ну, чтобы все было действительно

Совершенно честно. Мне кажется, с этим разобрались, я готова приступать к вопросу. Он сегодня не особенно сложный, поэтому думаю, что вы с легкостью справитесь. Главное, слушайте внимательно. Какая планета Солнечной системы называется Красной планетой? Первый вариант – Юпитер, второй – Марс и третий – Венера. Такие варианты ответов. Жду ваши смс на 9703. Пишите, а пока послушаем. Добро!

0: подводить итоги. Вижу ваши варианты ответов. Слушайте, неправильных? Ну, совсем мало. Так, по моим подсчетам, только два. Но вы помните, что у нас побеждает тот, чей верный ответ дошел ко мне первым. Давайте будем разбираться. Итак, вопрос звучал следующим образом. Какая планета Солнечной системы называется Красной планетой? Варианты ответа у нас были такими. Юпитер, Марс и Венера. И большинство действительно правы. Это правда Марс. И он получил название Красная планета из-за красноватого оттенка поверхности, вызванного оксидами железа, ну или ржавчиной по-простому, которая содержится в марсианской пыли и горных породах. Юпитер у нас газовый гигант с полосатым желто-оранжевым видом под Красную планету как-то не очень подходит. И Венера ярко-желто-белая из-за плотных облаков серной кислоты. Тоже совершенно не красная. Поэтому да, это действительно Марс. А нашим чемпионом на сегодня становится слушатель. Последняя цифра номера телефона 43-00. Для вас звучат аплодисменты. Вам достается ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». А те, кому не удалось победить в этом часе, не расстраивайтесь. Еще сыграем через час.
1: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38-29-89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАС, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6.

0: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
2: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

погоде на завтра, конечно, докладываю. Белгидромет сообщает, что нас ожидает облачная погода без осадков. Северо-западный ветер 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 11 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 17 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Точное время, новый музыкальный час за окном. Пасмурно, как будто бы наклевывается какой-то дождь, но на наших волнах солнечно и, я бы сказала, жарко. Ведь мы для вас собираем самые классные хиты. Например, в этом часе появится новинка совместная от Мадонны и Сабрины Карпентер. Также Филатов и Кэрос с новинкой. Для того, чтобы согреваться, афротрек «Control of Me». Новости, погода и киноманы далеко не убегайте. С вами сыграем через 15 минут.

0: студии новостей Ольга Трон, здравствуйте. Купальный сезон в Беларуси стартовал 1 мая. В Лидском районе по-прежнему определены три зоны отдыха с четырьмя пляжами, на которых разрешено купание. Это Лидское городское озеро, озеро в деревне Малая Ковщизна и озеро по улице Корзюка в Березовке. Специалистами управления торговли и услуг еженедельно по вторникам и пятницам с 8:30 до 17:30 проводится консультация населения по вопросам защиты прав потребителей. Заинтересованные граждане могут получить ответы на интересующие вопросы. В Дятловском районе милиционеры задержали водителя при попытке похитить 150 литров служебного дизеля. В ходе патрулирования инспекторы ГАИ в кемпинге заметили припаркованный большегрузный автомобиль, рядом с которым стояла легковушка. На месте сотрудники милиции обнаружили несколько 50-литровых канистр, заполненных дизельным топливом, которые успели слить из грузовика. Выяснилось, что 42-летний мужчина работает водителем на одном из предприятий города Березы. В тот день он вез молоко в Брест и по пути решил слить 150 литров горючего, которое экономил на протяжении некоторого времени. Мужчина позвонил своему 57-летнему знакомому и попросил приехать старой. Именно в тот момент их и заметили правоохранители. Зеленский открыто пожаловался на своих европейских партнеров по поводу введенного запрета ЕС Украине на создание собственного баллистического оружия. СМИ сообщают, что производство Украиной авиационной бомбы с универсальными модулями, планирование и коррекции может позволить Киеву обойти формальные ограничения западных партнеров на выбор целей для ударов по территории России.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: 30 мая в субботу в регионе облачная погода. Воздух в ночи прогреется до 11 градусов, днем 15-17 со знаком плюс. Ветер северо-западный 1-3, порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Кредит на свое от Беларусьбанка, на товары, а также оплату выполненных работ и услуг за ремонт, стройку, медицинские, косметологические, свадебные услуги, автосервис и многое другое. Первые 12 месяцев ставка 4% годовых. Отсрочка платежа по основному долгу. Ждем вас в отделениях Беларусьбанка.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: ТРФМ. Дневной чарт.
1: Привет, киноманы, вот и ваше время наступило. Конечно, время играть и выигрывать подарок. В этом часе для киноманов разыгрываю сертификат от магазина «Анкер», который находится в Леде по улице Советской, 28. По правилам слушаем отрывок из какого-то кинопроизведения. Фильма, мультфильма, сериала, ситкома, да что угодно это может быть. Ваша задача – понять, из какого я произведения этот отрывок взяла, и на номер 9703 отправить мне только название этой картины. Думаю, тут все понятно, легко, просто. Отрывок сегодня долгий, 46 секунд. Этого времени вам должно вполне хватить для того, чтобы понять, из какого же фильма, или может мультфильма, или может сериала я взяла этот отрывок. Не буду затягивать больше, давайте слушать.
2: Короче так, сначала этот тумблер, потом этот. И активируешь. А уж потом жмешь вот эту кнопку. И у тебя 5 минут, чтобы убраться оттуда. Но главное, запомни, вот эту кнопку не нажимать. Не то бомба рванет моментально, все мы умрем. Так, а ну повтори, что я сказал.
3: Я есть Грут.
2: Ага.
3: Я есть Грут.
2: Умница.
3: Я есть Грут.
2: Нет! Как раз эта кнопка всех нас убьет. Еще раз.
3: Я есть Грут.
2: Угу.
3: Я есть Грут.
2: Ага.
3: Я есть Грут.
2: Нет! Дважды ошибиться в одном месте, как такое возможно? Так, покажи кнопку, на которую ты нажмешь. Покажи пальцем. Нет!
4: Не ори, ты пугаешь ребенка.
1: Ну что ж, что это за картина? Как она называется? 9703, ожидаю ваш СМС.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: Итак, мы можем подводить итоги, но перед этим давайте еще раз послушаем отрывок.
2: Короче так, сначала этот тумблер, потом этот. И активируешь. А уж потом жмешь вот эту кнопку. И у тебя 5 минут, чтобы убраться оттуда. Но главное, запомни, вот эту кнопку не нажимать. Не то бомба рванет моментально, все мы умрем. Так, а ну повтори, что я сказал.
3: Я есть Грут. Ага. Я есть Грут.
2: Умница.
3: Я есть Грут.
2: Нет! Как раз эта кнопка всех нас убьет. Еще раз.
3: Я есть Грут.
2: Угу.
3: Я есть Грут.
2: Ага.
3: Я есть Грут.
2: Нет! Дважды ошибись в одном месте, как такое возможно? Так, покажи кнопку, на которую ты нажмешь. Покажи пальцем. Нет!
4: Не ори, ты пугаешь ребенка.
1: Действительно, многие оказались правы. Сегодня для вас я загадала фильм под названием «Стражи Галактики». Да, это был он. Ну а наш чемпион, слушатель, последние цифры номера телефона 0914. Для вас звучат аплодисменты, и вам достается сертификат в магазин «Анкер». Подарок вы можете забирать как раз-таки там, по улице Советской, 28. Поздравляю!
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.

0: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.ru.

0: Бай. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

любви, а точнее ее проявления. В современном мире ей являются лайки. И, кстати, много ваших лайков на нашем посте с участницами конкурса «Мисс Весна» Лидер ФМ. До подведения итогов остается совсем немного времени. Напоминаю, что итоги будем подводить 1 июня. Будем подсчитывать ваши комментарии, ваши голоса и узнавать, кто же из наших красавиц все-таки получит главный приз. Сертификат на сумму 200 рублей в ресторан «Панорама» и также публикацию на первой странице нашей Лидской газеты. Если вы еще не голосовали за свою кандидатку, переходите, подписывайтесь, читайте условия голосования и обязательно голосуйте.

0: сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Северо-западный ветер 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 11 градусов со знаком плюс, а днем от 15 до 17 тепла.
1: Активный день.
2: Активный день.
1: С Лидер FM.
2: FM.
1: Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Часов 1 минута, новый музыкальный час. В нем появится Ани Лорак. Также музыкальная новинка Moonlight. Еще обязательно послушаем Мото. Впереди музыки еще достаточно. Оставайтесь с нами и заряжайтесь классным настроением.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте. В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Ежегодно в конце мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции. О ситуации на Личине расскажет врач по медицинской профилактике Лидской ЦРБ Галина Алексейчик.
2: У нас проживает 26 тысяч человек с ВИЧ-положительным статусом. В том числе в Лиде было зарегистрировано на период наблюдения 616 взрослых и 5 детей. Из этого количества людей уже умерло 262 человека. Долгое время болезнь протекает в скрытой форме, и человек, уже заразившийся, может заразить другого человека, при этом даже не зная, что он болен. ВИЧ-тест может быть отрицательным до 6 месяцев. На сегодняшний день инфицирование людей происходит преимущественно при сексуальных контактах. Защита от ВИЧ зависит от поведения самого человека, то есть сексуальные отношения должны быть со здоровым партнером. Следует пользоваться только личными предметами гигиены, отказаться от наркотиков и половых партнеров, употребляющих наркотики.
1: С 25 по 31 мая в нашей стране проходит профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности». Поддержали эту инициативу и ребята из 8-й Лидской школы имени Валентина Казакова. Подробный сюжет найдете на сайте lidanews.by. Черными чернилами решающие метки. Сегодня тысячи ребят готовятся написать централизованный экзамен и тестирование по двум государственным языкам. 11-классники в основном сдают экзамен по русскому. Это 48 тысяч человек. Проверку знаний по белорусскому предпочли чуть более 10 тысяч. Испытания принимают 144 учреждения. К соблюдению правил относятся строго. За порядком следит многоуровневая комиссия. В Астане завершается Евразийский экономический форум. В его заключительный день основные темы – взаимодействие в сфере стандартизации, перспективы общих энергетических рынков, а также новые вызовы для экономик стран ЕАЭС. Всего на форуме эксперты обсудили 30 различных тем. В дискуссиях участвовали и гости из других стран.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, в субботу в регионе сохранится облачная погода. Воздух ночи прогреется до 11 градусов, днем 15-17 со знаком плюс. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 1-3 порывами до 7 метров в секунду.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Обои! На любой вкус и кошелек.
3: Светильники,
2: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
8: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
9: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
10: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Dance. Такие слова в этой новинке под названием Moonlight. И если вам хочется, пританцовывайте. Почему бы и нет? Трек действительно зажигательный и располагает к этому. А если танцевать не хочется и хочется как-то больше расслабиться и погрузиться в романтику, для вас прямо по курсу Ася и Ваня Дмитриенко с более спокойными мотивами.
1: Дер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-544-572-3348 и на сайте Пинск.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
4: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
5: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
6: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
7: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
5: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
4: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
5: Перейдите по этой ссылке.
4: Скачайте файл.
5: Мне нужны ваши персональные данные.
2: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
8: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: человеком, оставив сердце в Москве на наших волнах. Приятно слышать, когда исполнитель в треке выражает любовь к своей стране, к своему городу, к своей родине. И мы ведь тоже очень любим нашу Беларусь. И на наших волнах достаточно треков белорусских исполнителей, которые ничуть не хуже, чем зарубежные. Например, прямо по курсу Dancing Stars белорусский хит.
1: Лидер FM.

сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 11 градусов со знаком плюс, днем от 15 до 17 тепла. Ну а я с вами прощаюсь. Меня зовут Милена. Спасибо, что этот день провели с нами. Пока, еще услышимся.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро». Сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. В Лиде в предстоящую субботу, 30 мая, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя Лидского райисполкома Антон Муханюк. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. За минувшие сутки в Лидском регионе госавтоинспекцией было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия. Люди в них не пострадали, рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие сутки было выявлено и пресечено 85 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 4 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 11 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 14 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителя такси нарушили правила дорожного движения.
1: Сотрудники Минского наркоконтроля с поличным задержали за незаконный оборот наркотиков 31-летнего минчанина и его 21-летнюю знакомую. Об этом пишет Белта. Мужчина около 3 недель работал закладчиком на интернет-наркошоп. По заданию куратора он забирал крупные партии психотропов, фасовал их, после чего раскладывал по тайникам. Знакомая минчанина, приобретая у него наркотик для личного потребления, помогала в распространении запрещенных веществ среди своих друзей. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Минчанам грозит до 15 лет лишения свободы. Новое правительство Венгрии продолжает твердо отстаивать национальные интересы в сфере безопасности, несмотря на масштабную смену политического ландшафта в стране. Новый премьер Мадьяр в ходе официального визита в Брюссель лично уведомил генсека НАТО, что Будапешт по-прежнему категорически отказывается от поставок любых вооружений и военной техники Киеву.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе облачная погода. Воздух ночи прогреется до 11 градусов, днем до 17 со знаком плюс. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 1-3 порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу торт йогуртовый. Тонкий бисквит, соединенный с нежным йогуртовым суфле и повидлом, порадует вас ярким вкусом. Сделано в Беларуси.

0: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак. Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by, телефон 029-607-13-24.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Главные достопримечательности Доминиканы – это не только бескрайние пляжи в стиле баунти. Остров интересен также колониальной архитектурой и национальными парками, в которых царствуют птицы, лианы и пальмы. Переключиться на активную деятельность можно во время знакомства с заповедниками, дворцами и церквями. В Доминикане, по сравнению с другими странами Карибского бассейна, очень много интересных мест. Одна из самых известных достопримечательностей Карибских островов расположена на очень живописном холме. Это целый комплекс, представляющий собой имитацию европейской деревни 15 века. Сюда стремятся за самыми красивыми фотографиями и за атмосферой средневековой Испании. Главные достопримечательности Доминиканы – это природные богатства. Недалеко от курорта Баваро находится чудо природы – пещера Синод Голубой Глаз, подземный колодец удивительной красоты с чистейшей водой. В морском заповеднике Банка де ла Плата на заливе Самана туристы с удовольствием наблюдают за китами.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
2: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94».

0: отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» — решаем ваши проблемы.
3: Лида.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем без осадков, вечером возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 16 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 17:00. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: коллега потерпевших. Женщина получила доступ к мобильным телефонам сослуживцев и дистанционно оформила микрозаймы. Полученные средства она перевела на свой банковский счет, а затем потратила на погашение личных долгов и азартные игры. По данному факту возбуждено уголовное дело. В соответствии с законодательством задержанной грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. В Доме футбола в Минске состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси 2026-2027. По ее итогам сформировались 16 пар. Нынешний обладатель трофея борисовский Батэ начнет защиту титула с поединка против Молодечно. Финалист прошлого розыгрыша Минская Динамо сразится за путевку в 1/8 финала со Слуцком. Действующий чемпион страны МЛ Витебск встретится с Минским СКА 1938. Эти игры ввиду участия команд из Борисова, Минска и Витебска в квалификации еврокубковых турниров состоятся 17 июня. Остальные поединки запланированы с 17 по 19 июля. Футбольный клуб «Лида» сразится с «Торпедо Белас» из Жодина. Национальный аэропорт «Минск» признан лауреатом конкурса «Лучший аэропорт стран СНГ» по итогам работы за 2025 год. Конкурс среди аэропортов СНГ ежегодно проводится Ассоциацией «Аэропорт гражданского авиации стран-участниц СНГ». 28 мая в Москве состоялось годовое отчетное собрание членов ассоциации, на котором были подведены итоги работы. При определении победителей учитывались ключевые показатели деятельности аэропорта – производственно-финансовые результаты, обеспечение безопасности полетов, развитие маршрутной сети, общий объем пассажирских и грузовых перевозок, развитие материально-технической базы, повышение качества обслуживания пассажиров и другое. Климатологи прогнозируют, что 2026 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. По данным экспертной группы, на Земле уже уничтожено 150 миллионов гектаров земель. Это более чем вдвое превышает средние показатели прошлых лет. Специалисты предупреждают об ухудшении ситуации в будущем. Причинами таких изменений названы природное явление Эль-Ниньо и общее потепление климата. Особую тревогу вызывают угрозы для тропических лесов Амазонии, Океании и Юго-Восточной Азии.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: Завтра в нашем регионе облачная погода. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 1-3 порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха в ночи составит 6-11 градусов тепла, днем 15-17 со знаком плюс.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: В КСУП Песковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 1 июня с 9:30 до 16:00 в населенных пунктах Черники, Жучки по улицам Веленской, Юбилейной в связи с ремонтом линии электропередачи.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши Ми».
1: Алло, это «Суши Ми»?
0: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией. Хотим вкусно и сытно поесть.
0: Поняла, уже в пути.
2: «Суши Ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения комбо и ланчасы, а также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.by. Приятного вечера! Sushimi.by.
3: Лидер FM. Поехали! 6+.
0: Всем отличной дороги. Блогер превратил Хаммер в сюрреалистичную оптическую иллюзию, использовав ультрачерную краску, которая поглощает почти весь видимый свет. Этот эффект выглядит нереально, потому что покрытие полностью убирает привычные отражения, блики и тени. В результате массивный трехмерный автомобиль кажется плоским цифровым силуэтом или буквально дырой в реальности. Изначально ультрачерные материалы разрабатывались для аэрокосмической оптики и высокоточных датчиков, где рассеянный свет может нарушить работу приборов. Именно поэтому видеть такой эффект на обычном автомобиле как-то непривычно. Хаммер покрасили краской Musso Black, японской ультраматовой краской, созданной по тому же принципу световых ловушек, благодаря которому состав Vanta Black прославился как одна из самых темных поверхностей в истории. Видео с необычным автомобилем можно найти в интернете. Приятного вам вечера и будьте внимательны на дороге.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
4: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак. Строитель. Магазин «Иголенька» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенька», когда стройка в радость. Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с плановой остановкой котельной для проведения профилактических работ с 8 по 19 июня 2026 года будет отсутствовать горячее водоснабжение домов по улицам Южный городок, Летной, Заречной.

0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
1: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем без осадков, вечером возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 16 тепла.

0: Лидер FM. Новости.
1: С новостями к этому часу вас ознакомит Ольга Трон. Здравствуйте. Личину высоко оценили на республиканском уровне. Накануне на плановом заседании облисполкома под председательством губернатора Юрия Караева рассматривался вопрос о реализации госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» и кадровое обеспечение сельского хозяйства. В работе заседания также приняли участие председатель комитета государственного контроля, уполномоченный представитель президента Республики Беларусь по Гродненской области Василий Герасимов, помощник президента, инспектор по Гродненской области Константин Бурак, министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило. В торжественной обстановке министр ЖКХ вручил дипломы победителей республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов. ЛИДА оказалась в числе награжденных наряду с областным центром и Островцом. На дороге дети в приоритете. Напоминаем, в стране проводится специальное комплексное мероприятие МВД «Внимание, дети». Тему продолжим. Старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
2: Единый день безопасности дорожного движения направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В преддверии летних каникул проходит 29 мая по всей республике. Круглосуточное движение с включенными фарами, которое по 5

0: малолетних во дворах, поскольку низкорослость не позволяет детям видеть все происходящее вокруг. Увлеченность игрой может оказаться настолько высокой, что ребенок просто может выскочить на проезжую часть, даже не задумываясь о последствиях. Поэтому скорость движения автомобиля должна при проезде мимо припаркованных автомобилей должна быть минимальной.
1: По результатам изучения пассажиропотока по маршруту пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении Лидоцвермы, организованному со 2 мая в порядке эксперимента, принято решение о целесообразности организации перевозок пассажиров по данному маршруту ежегодно на период проведения сельскохозяйственных работ с 1 мая по 31 октября. График следования следующий. Отправлением от автовокзала Лида в 8:25 от остановочного пункта Цвермы в 9:00 по средам. От автовокзала Лида в 8:55 от остановочного пункта Цвермы в 9:30 по субботам. От автовокзала Лида в 18:00 от остановочного пункта Цвермы в 18:35 по средам и субботам. Справки по телефону 80-152-71-50-21. Служба занятости окажет содействие безработным в трудоустройстве в сельскую местность с предоставлением жилья и финансовой помощи. Обращаться по улице Советской, 31.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: 30 мая в нашем регионе ожидается облачная погода. Ветер северо-западный 1-3, порывами местами до 7 метров в секунду. Температура воздуха в ночи составит 6-11 градусов тепла, днем 15-17 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревни Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей 1700 рублей. Слесарь-ремонтник 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. «Пинск Древ» проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте! Регистрируйтесь и выигрывайте.
5: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут «Пинск Древ». Год на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.

0: иголенька, полегче. Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Всем шикарного вечера! Мужчина, укравший 9 рулонов туалетной бумаги из отеля, был оштрафован и сел в тюрьму на один день. Кража – это преступление, даже если воровская добыча и кажется малозначащим пустяком. В этом убедился гражданин Китая, которого застукали с поличным. Он выходил из санузла отеля в Малайзии, держа в руках странную ношу, а именно целых 9 рулонов туалетной бумаги. Сотрудники отеля не пожелали мириться с утратой важной бумаги и вызвали полицию, после чего 56-летний мужчину задержали. Хотя на рулонах отсутствовала какая-либо маркировка, подтверждающая, что бумага именно из отеля, сам вор не смог придумать объяснение тому, откуда у него взялась добыча. Так что через некоторое время ему пришлось признать свою вину. Но поскольку кража туалетной бумаги – это все-таки не преступление века, злодей получил достаточно мягкое наказание. Его приговорили к штрафу в размере $12.5 и однодневному тюремному заключению. Так что в следующий раз, вывозя с отпуска тапочки или полотенца, подумайте дважды. Приятного вечера и только хороших вам новостей.
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер
2: FM. Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с плановой остановкой котельной для проведения профилактических работ с 8 по 19 июня 2026 года будет отсутствовать горячее водоснабжение домов по улицам Южный городок, Летный, Заречный.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: на любой вкус и кошелек.
1: Светильники,
0: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
1: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
0: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
1: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
0: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – Насенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши, Лида Медиакомпания.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем без осадков, вечером возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 16 тепла.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Ежегодно в конце мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции. О ситуации на Личине расскажет врач по медицинской профилактике Лидской ЦРБ Галина Алексейчик.
4: У нас проживает 26 тысяч человек с ВИЧ-положительным статусом. В том числе в Леде было зарегистрировано на период наблюдения 616 взрослых и 5 детей. Из этого количества людей уже умерло 262 человека. Долгое время болезнь протекает в скрытой форме, и человек, уже заразившись,

0: пляжами, на которых разрешено купание. Это Лидское городское озеро, озеро в деревне Малая Ковщизна и озеро по улице Корзюка в Березовке. Специалистами управления торговли и услуг еженедельно по вторникам и пятницам с 8:30 до 17:30 проводится консультация населения по вопросам защиты прав потребителей. Заинтересованные граждане могут получить ответы на интересующие вопросы. С 25 по 31 мая в нашей стране проходит профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности». Поддержали эту инициативу и ребята из 8-й Лидской школы имени Валентина Казакова. Подробный сюжет найдете на сайте lidanews.by.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По информации Белгидромета, в субботу в регионе сохранится облачная погода. Воздух ночи прогреется до 11 градусов, днем 15-17 со знаком плюс. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 1-3 порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: На Лидер FM проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер FM

0: Можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. –

0: Да, здоровый город.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
3: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
4: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: FM.
1: FM.
0: Шоу News
2: 6+.
3: Всем привет, это Шоу News. Пора обсуждать свежие сплетни из мира шоу-биза. Поехали! Ваня Дмитриенко собрал Аня Пересильд их воспоминания из 50 тысяч деталек Лего. А вы, девчонки, говорите, что принцев не осталось. Есть как минимум один. У Вани Дмитриенко фантазия работает не только в творчестве. На день рождения своей девушки Ани Пересильд он придумал очень милый и романтичный подарок. 20 мая Ане исполнилось 17, и Ваня к этой дате подготовился основательно. Он собственноручно собрал Лего почти из 50 тысяч деталей, и это не просто красивая конструкция. Это точная копия их совместной фотографии из Диснейленда. Весь процесс подготовки и вручения подарка Ваня снял на видео и выложил в свои социальные сети. Поэтому такой милый перформанс можно и увидеть. Бумажный самолетик изменил все. Тейлор Свифт исполнила мечту маленькой поклонницы. Фанаты Тейлор, знайте, она за вами наблюдает. Иногда даже отвечает на вирусные видео лично. На этот раз исполнительница осчастливила свою 8-летнюю поклонницу после милой истории, которая разлетелась по ТикТок. Все началось с бумажного самолетика. Маленькая Мэдлин услышала, как ее сосед-музыкант репетирует на улице и постеснялась подойти к нему лично. Вместо этого девочка отправила ему записку с просьбой сыграть песню Тейлор Свифт. Музыкант сказал, что у него все схвачено, и исполнил Love Story прямо со своего крыльца, пока Мэдли подпевала из окна. Ее мама же сняла этот момент на видео, а ролик быстро разлетелся в соцсетях. Трогательное видео дошло и до самой Тейлор. Звезда отправила подписанные гитары не только Мэдлин, но и музыканту, а также написала юной поклоннице письмо от руки. Вот это да! Егор Крид стал крестным отцом. 31-летний артист удивил своих поклонников. Он решил стать духовным наставником для своей племянницы. Таинство крещения прошло в храме, а малышке дали красивое имя – Оливия Александра. Певец поделился трогательными кадрами с обряда в своих соцсетях. «Эта малышка – дочь родной сестры артиста и ее избранника. Мы желаем малышке крепкого здоровья, а ее новоиспеченному крестному папе побольше терпения». На сегодня все. Пока!
0: Лидер FM. Шоу News.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лидер ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
3: Стоп-экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

хоть мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем без осадков, вечером возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 16 тепла.
1: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Два пожара зарегистрированы в Лидском районе в минувшие сутки. Об этом проинформировала Лидская РОЧС. Так, 27 мая в 11:42 спасателям поступило сообщение о том, что в учреждение здравоохранения госпитализирована 85-летняя женщина. Выяснилось, пенсионерка готовила. В какой-то момент она почувствовала недомогание и облокотилась на газовую плиту, вследствие чего на ней загорелась одежда. Подручными средствами женщина справилась с возгоранием и сообщила о случившемся внуку, который незамедлительно приехал и вызвал бригаду скорой помощи. Медработники госпитализировали пострадавшую. Подразделения МЧС не привлекались. Также 27 мая в 9:36 утра спасателям поступило сообщение о пожаре в гараже и хозяйственной постройке на территории частного домовладения по переулку 2-му Летному. Работники МЧС ликвидировали пожар. Огнем повреждены стены, кровля, имущество в гараже и хозяйственной постройки. Никто не пострадал, причина устанавливается. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий провел облет территории района. Такой информацией глава района поделился у себя в телеграм-канале. Вместе с руководителями хозяйств и начальником землеустроительной службы была проведена оценка ситуации с принципиально нового ракурса – вертолета. Проверка показала, что угодья обрабатываются, ключевые объекты функционируют, системная работа на местах налажена. При этом Александр Людвигович отметил все, что требует вмешательства. «Будем детально разбирать каждый случай на рабочем совещании», – подытожил глава района. Футбольный клуб «Лида» в предстоящее воскресенье 31 мая проведет матч 9-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле Сморгонского стадиона «Юность» наша команда встретится с ФК «Сморгонь». Начало матча в 15 часов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 30 мая в нашем регионе ожидается облачная погода. Ветер северо-западный 1-3, порывами местами до 7 метров в секунду. Температура воздуха в ночи составит 6-11 градусов тепла, днем 15-17 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Слушай то, что нравится. Что нравится.
1: Теперь, когда весь мир со мной в раздоре, будь со мной.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.
2: Yeah. See if you can relate to this one.

Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай.

Ты слушаешь Лидер FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.